0: и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась.
1: Вот, а это Коль Портвейн. Вот это Портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуйнями. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись, блядь. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый. Говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака. Бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам чеснок, как за бабу волтузил, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать. О, бля. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венцлинистам, нахуй. Венцлинисты шли, блядь, японскую сикушку. А японцы пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпта. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаете, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась, не может, она поднимает, нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в слив отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда
0: Лигачев нам пизды давал нахуй. А с Сергеями, бля, мы с тобой

0: враги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда уж, нахуй. Дверь-то открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, откромсил, докусил, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японцы, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот эта девушка своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, каким-то, сука, блядь, крестьянскими мазольскими руками, блядь. Вот возьми, ну, какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она за хуй берет, он должен вставать. Не должен ложиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень, козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там... Сука, бля, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, бля. Мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь. А дождик у них бывает, у них там, сука, крутит вверх, блядь. Ну, накрывается этой хуйней. А если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот хуёво душу, блядь. Ты понимаешь, там, сука, развернуться негде. Поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы. Да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, а? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот понял? Наливай, пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно, у него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. Он говорит, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот смотри, даже еще, бля, в русских сказках, понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
1: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
0: А, блядь?
1: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
0: Вот, ой, не надо, блядь. А кажется, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-нашему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Ну, хуя мне, мол, вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это, средней бабы, но... На две, как правило, одна попадается. Блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат. Она уже проживает. И она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые. Ох, есть, ох, есть. Но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню. Такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот, у нее желание было, подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя. Что-то у меня, говорит, из пизды эти потекло, да, этот менструат. А для чего это? А папа объяснить не может нихуя, купец. Хуля он объяснит, блядь, папа у него нет, это нихуя, блядь. Мамы-то нету, блядь. Ну, если бы пап был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусайся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет, потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь, еще без отца притащит, блядь, не говорит, так он... Пустился он на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Да мы с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, блядь, созрели нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя мне. А ты аленький, ты знаешь, что это намек нахуй. Ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал. Говорит, сидит, пока детишка, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка. Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошел человек от сахи, бля, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, бля, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, бля? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бай, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я говорю, воспитанный, гладкий потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она говорит, мама,
1: У меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась. Хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля. Вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был. Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй. Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь. Общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь. Ладно, сели в самолет, все там пизданули, блядь, вискарем покрыли. Там все нормально. Все как у нас, блядь. Но другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, блядь, кореша там сидели, блядь, говорит, пришли. Провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя даже открыть, нахуй. То есть, а как ее открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то ни в пизду, ни в красную армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам сейчас новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируй, что тут заебётесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывали, что перегруз, все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Говорю, хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот сука народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот сука народ, блядь.
2: Вот ты понимаешь так? А вот Базлев, он, у него язык тоже свой такой, он так... Постепенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьмёшь, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, ещё пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё там попался, как Данилка, бля. Он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой. Еле ножки волочит, блядь. Где-то он там у него Прокопич там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, что таскаешь, бля, все ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз.
1: вот сидит, блядь, дедушка, ну ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, коров, ты не пугаешь, блядь, он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, блядь, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У ней работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал, а он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он пролежит, смотрит, блядь, букетиком, а красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался, это, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопчик заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, говорит, пиздец, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов, что нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёптать, или наоборот, блин, в конце концов-то, ёптать. Ну, заходил Кузько, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, приказчик, ебать его в сарку. Он говорит, я, говорит, так, Кузьков, сука, я тебе дам, а Кузьков, учи, бля, малого нахуй. Он говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усил, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такой вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный, этот, барин, говорит, выпечь ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь, там хуй, блядь, тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну я в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Там все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь.
2: оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и вся, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. Если ты про каменный цветок, что он тебе, блядь, на залупке, если он надевать его, блядь, этот каменный цветок. Он, успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты, пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, блядь, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю, я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество, ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, все процентов план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. Ну, Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То-то мне выебываешься, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь, ну пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
0: Вот нормальный секунд. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
2: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал, как дурман цветка. Вот эту вот которую свою, блядь. Не помесь, а так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел. Ну, сука, блядь. Камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку. Как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал. Говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь. Говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь. Тьфу, плюнул и ушел, блядь. Говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну какая там половая жизнь? Ну, ёпты мать. Он, может, Данилович-то он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все. Он говорит, чуял тельца, блядь, нежная, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь. Металл, ёптать, ну куда тут нахуй?
0: Кожаной залупой в металл лезь. Обдерёшься нахуй.
2: Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнита ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она ведь самая смешная, блядь. Сисюшка, знаешь, это, блядь, все девчата как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

Ну что, кореша, вот хорошо тебе сталось, а тепло тебе, я тебя сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит кап-кап по этому самому, по нашему этому подоконничку металлическому, стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня, а у нас с тобой и тишина, и покой, и хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму, кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто, чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Это не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кое-что ему драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и... Я ведь попал в такую историю, кореш ты мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кухожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь! В мультике, сука, снялся, блядь! Нарисовали меня там, нахуй! В мультике! И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов, написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир», говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, понимаешь. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякая, там кто-то поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрочко какое-то, вроде как, усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа, что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время, каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только, ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что уже использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого, спасибо. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И возил его прям, по ликерборческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту тут создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь, даже Инночка Гомес, вроде мягких пыль, которая, ну, последняя героиня, блядь, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный. Все, скоро выйдет, как говорится, на экраны. Ну это ладно.

Пошли мультики, похуй. Ты уебень пиздоголовый, блядь, и...

0: А вот тут, кореша мои драгоценные, еще одно свойство юмора, блядь. Как говорится, от Хармса и до наших дней. Свойство этого юмора называется «достача». Вот любит известный режиссер театральный с большим юмором, чувак. Петь «Вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо». Ну так, минут 20 в конце. «Прямо на меня!» Вот в этом и есть тонкое восприятие юмора. И вот сейчас вы в этом убедитесь, кореша вы мои.
1: Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Что хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяным косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаемся назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как. Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собирается, сговоряется, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-стоп встанут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тута. А тела их остаются тута, понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все это, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Только, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля?
0: Нейроинтерактив... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй.
1: Так он говорит, ты избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафи. Пафия нам все скажет.
0: Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь.
1: А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя.
0: Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он, говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь.
1: Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще... Сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в эту хуйню.
0: Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, бля. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты сядь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля. Чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй.
1: Вот это да, бля. Гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателя. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука, а ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, тренинги нахуй, и все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут Коля, тут ёбнутся мощно, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать, вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёпты. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну, ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумает, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк? Хуяк? Хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёпта, что еще делать, бля? Чистить надо, ёпта. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, он опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун, специально я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здорово, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, трясти, трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А это такой, блядь, зубенки вытащил. И трясет. Вот ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, вроде этих пых, блядь. Правильно, линять. Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. и упильдовал. Пильдует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти: «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует? Ну, в здоровом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй, там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочерь. Остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит. А я тебе скажу, Бог-то Бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: я давно хотел тебя спросить.
1: И спрашивай.
0: Ты мамбу любишь?
1: Слушать люблю, а так не.
2: Мамба никого не любит.